0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня. Радио Ваня.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Писать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме прошел шахматный турнир среди детей. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. В России пытаются вырастить клубнику на дне Волги. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме у государственного цирка состоялся финал городских соревнований по шахматам среди воспитанников спортшколы номер 10, пишут СМИ-44. В турнире приняли участие 12 сильнейших спортсменов в возрасте от 9 до 11 лет. Турниры под открытым небом стали возможны благодаря масштабному обновлению территории у цирка по нацпроекту. Шахматную зону создали по инициативе самих костромичей. Специальные столы для игры на свежем воздухе установили здесь на финальном этапе работ. Кроме того, здесь уложили новую плитку, обновили освещение, обустроили зону отдыха, скейт-площадку и парковки. Напомню, развитие комфортной городской среды в Костроме продолжается. На платформе загородсреда.госуслуги.ру сейчас идет голосование за новые объекты благоустройством, которое продлится до 12 июня. Минздрав России предложил снизить срок выдачи больничного до 3 дней для тех, кто за 6 месяцев признавался нетрудоспособным 4 раза или чаще. Следует из проекта приказы министерства, которые приводят Известия. После открытия больничного врач направляет пациента на дополнительное обследование или на стационарное лечение. По истечении же срока 3-дневный больничный может быть продлен либо закрыт. Из проекта следует, что данное правило не распространяется на случай оформления больничного при уходе за больным родственником, беременности, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, а также в случаях оказания медпомощи в стационарах. Российский блогер запустил эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги, пишет Газета.ру. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Автор также проверяет, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения. По задумке, вода испаряется растением, конденсируется внутри аппарата и возвращается в систему. Блогер поделился, что своим экспериментом он хочет показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 29 мая. Отмечается День ветеранов таможенной службы, Европейский день соседей, День гадания на ромашках, День бисквита и даже День скрепки. Но мы решили отметить День сварщика.
1: Профессия специалиста по металлу появилась в начале 19 века, когда русский ученый Василий Петров изобрел сварку. Соединив два электрода, он получил электрическую дугу. Огромная температура между ними расплавила металл, что позволило соединить две металлические детали на молекулярном уровне. Такой, знаешь, кем вы работаете? Специалист по молекулярной сварке. Вскоре началась организация обществ по электрической обработке металлов, и День сварщика начали отмечать в конце 20 века. То есть, вообще-то, совсем недавно. И, кстати, профессия невероятно востребованная сейчас, вот, если вы обратите внимание. Со времени открытия Василием Петровым электрической дуги прошло довольно много времени, но прогресс не стоял на месте. И вот что появилось. Самые разные виды сварки. Электросварка — это соединение двух металлов с помощью электрода и тока. Лазерная сваривает детали с помощью...
0: Лазер,
1: отлично! Даже завелся. Электролучевая плавит металл пучком электронов. Контактная. Два встроенных в аппарат электрода с разными полюсами при соединении образуют точечную сварку. Ну и так далее. А теперь, дорогие друзья, позвольте тост. С днем сварщика. Мы желаем, чтобы швы надежно и крепко держались, чтобы все заказы обернулись звонкой монетой. Пусть дело мастера боится, пусть яркими будут моменты жизни, словно брызги металла. Будь горяч не только в работе, но и в жизни, ведь человеку с горячим, живым сердцем все по плечу. Не унывай, живи припеваючи, по праздникам отпивая мед из золотой, сваренной своими руками чарки.
0: Я ведь это, смотри, на свой счет тоже приняла, потому что я тоже умею сваривать пельмени до готовности.
2: Это было фантастично, фантастично, энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: Реклама.
5: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоницкая, 114. Звоните 542-302.
6: Хотите окна без монтажа по заводской цене? Окна.

0: Тропики. Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ Рио, первый этаж. 0+.
1: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону. 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Икитосе будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 11, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60% согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
3: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня. Чтобы

мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня, наверное, одна из наших любимых тем — про животных мы решили поговорить. Вообще, с чего все началось? Недавно обнаружила, что в соцсетях завирусилась интересная такая порода собак, о которой ранее, например, я лично не слышала. Паденка и Биценка. И название у нее смешное. Ну, такое, испанское.

0: Так вот, говорят, что в мире собак она такая же любвеобильная, как, например, ориенталы в мире кошек. Ну, многие знают, но если кто-то не знает, сейчас расскажу. Ориентал — это очень социальная кошка, которая вас любит, обожает, лезет все время целоваться, сидит на коленях или на плечах, или на вашей голове. В общем, ей все время надо быть рядом с человеком, и она все время разговаривает. Ориенталы — это такие, с таким носиком таким длинненьким и огромными ушами, и такие короткошерстненькие. Ну, представили себе такую. Так вот, в мире собак, Паденко и Беценко, она тоже с большими ушами, но она скорее похожа на русскую борзую. Разве что русская борзая худая, у нее ушки так прижаты, а у этой прям такие локаторы. Бело-рыжего цвета в основном они бывают, может, какого-то другого, но я видела такую. И вот эта собака тоже постоянно лезет к хозяину. Ей надо обнять, ей нужно зацеловать, ей нужно прям вот рядом с ним быть. Она такая собака-кошка, я бы сказала.
1: Да, при этом она достаточно худенькая. И
0: ну,
1: когда...
0: как русская борзая.
1: И вот, да, и когда она ластится... Ее просто хочет так согреть. То есть она невероятным образом вызывает ответные, может быть, даже еще большие чувства теплые, такие просто накатывающие волной невероятной любви.
0: Но это, знаешь, такая собака, от которой, может быть, неким людям, которые не особо любят вот такие вот, да, выпады, могут устать. И тем не менее, друзья, у каждого из нас, может быть, был, может быть, сейчас есть в данный момент какой-то питомец, который тоже отличается чем-то невероятным. Может, он понимает у вас много слов. У меня, например, собака такие слова понимает.
1: Сосиска.
0: Вместо сосиски теперь нужно говорить, ты будешь ту палочку мясную, я тебе сварю, ну, то есть кому-то из домашних, чтобы она не услышала сосиска. И там многие слова приходится заменить. Может быть, да, может быть, у него слишком пушистый хвост. Может, у вас вообще дома живет палочник. Мы уже много раз об этом говорили. И, как выяснилось, живут палочники, живут. И тоже что-то понимают.
1: Палочник, да.
0: Да, может быть, у вас рыбка какая-то невероятная, да, невероятная расцветки, и таких вообще больше нет. Может быть... В общем, кого вы держите дома, чем этот кто-то отличается от таких же, казалось бы, других остальных? Но вот ваш не такой. У нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM», у нас есть канал в Максе «Радио Ваня», и вот там вы можете оставлять свои сообщения на сегодняшнюю тему.
1: Автор одного из комментариев получит сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут от территории профессионального массажа «Промни».
2: От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, собираясь на работу, продумайте до мелочей все аргументы в вашу пользу и постарайтесь быть убедительным.
2: Овны женщины, вероятно, до вас дойдут какие-то слухи. Знаете, нет дыма без огня.
1: Тельцы мужчины, вас ждет интеллектуальная битва. Есть шанс продемонстрировать остроту ума.
2: Тельцы женщины, больше доверяйте своим чувствам и ощущениям, а не доводам окружающих.
1: Близнецы мужчины, у вас может возникнуть сильное желание начать новую жизнь. Ну, сделайте первый шаг.
2: Близнецы женщины, сосредоточьте все свое внимание на самых близких.
1: Раки мужчины, день может быть связан с интуитивными озарениями, знаками и подсказками свыше.
2: Раки женщины, все внимание работе, а в целом день будет отличаться теплотой, гармонией и энтузиазмом.
1: Львы мужчины, присмотритесь к себе, вы посвящаете все свое время работе, не оставляя места для личной жизни.
2: Львы женщины, не стесняйтесь обращаться за поддержкой к друзьям, в том числе и финансовой.
1: Девы мужчины, лучше пересмотреть список сегодняшних дел, отказаться от второстепенных и делегировать что-то другим.
2: Девы-женщины, вас ждут романтические приключения, и некоторые из вас обретут новых друзей, а может даже спутника жизни.
1: Весы-мужчины, вы защищаете все хорошее, доброе и вечное, а также тех, кого незаслуженно обижают.
2: Весы-женщины, благоприятный день для деловой активности. Сегодня все дается вам без особых усилий.
1: Скорпионы-мужчины, вас ждет любовь, звезды обещают известие о делах сердечных.
2: Скорпионы-женщины, эмоциональное удовлетворение вы получите, скорее всего, от общения с коллегами.
1: Стрельцы-мужчины, вы свободны от сомнений и страстей, ваши возможности сегодня существенно возрастут.
2: Стрельцы-женщины, у вас возможна встреча, которая принесет массу приятных ощущений.
1: Козероги-мужчины, для вас лучший выбор сегодня – это общение в кругу семьи.
2: Козероги-женщины, проснутся новые способности для достижения намеченных целей и усилится личное обаяние.
1: Водолеи-мужчины, у вас есть все поводы для радости, все самое сложное позади, да ваши мечты рукой подать.
2: Водолеи и женщины. При работе с документами противопоказаны поспешность и излишняя доверчивость.
1: Рыбы-мужчины, строго оценивая других, вы рискуете остаться без друзей и единомышленников. Потактичнее, пожалуйста.
2: Рыбы-женщины, в обед или после работы прогуляйтесь по парку или скверу. Это вас немного развеет.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом

0: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, пятница. Сегодня вы нам рассказываете о своих домашних питомцах, чем они отличаются от других таких же. Мария Симакова отметилась в канале «Радио Ваня» в Максе. Мой любимый кот по имени Персивальд. Был же такой знаменитый, легендарный рыцарь круглого стола, сэр Персиваль. Для своих просто персик. Он вислоухий британец. Ну, соответственно, у него не гнущийся хвост. Мы в шутку сравниваем его с палочкой гаишника. И когти такой формы, что когда он ходит, вы знаете, создается впечатление, что на каблуках. С уважением, любовью, Мария из Кемерово.
1: Да, вот что самое интересное, собаки, они действительно не умеют втягивать когти, и обычно собаки цокают, а кошечки, у них когти втягиваются. И то, что ваш ходит как на каблуках, он действительно уникален этим самым. А есть у нас телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», и тут отметилась Лидия Северинова, рассказала о своем питомце. Привет вам из Белгорода. Белгород, привет. У меня есть пекинес со странной кличкой Цыган. И знаете, она ему подходит. Потому что он постоянно сбегал и кочевал по всему поселку, пока не прижился у меня. Вот такая уникальная у меня собака.
0: Марина, у меня есть обыкновенная кошка, непородистая. Она никогда не была мамой, стерильная, но она всегда принимает чужих котят любого возраста, абсолютно заботится, вылизывает их, играет с ними, а еще она не реагирует на провокации. У меня есть собака, Джек Рассел Терьер, и когда они были маленькие, они тявкали и прыгали на нее.
1: Собаки.
0: Собаки, ага. Конечно же, да. А она просто лапой так махнет и лежит дальше. Она мне напоминает кошку из Карлсона, вот эту ленивую Матильду. Она, кстати, такая же пушистая.
1: Мол, что вы тут скачете? Что
0: Боже,
1: вы проедите?
0: Что за суета,
1: вообще? Да. Ну, еще одно сообщение приехало к нам из Оренбургской области. А у нас пес Спаниель, ему 5 лет. Черное бестие, активный, дружелюбный. Детей любят, зовут Фуфик. Ну, полное имя Фуфил Шмерц. Из мультика «Каникулы Финиса и Ферба».
0: Ой, да-да-да, «Фуфил Шмерц». Это, ребята, это гениальная шведская сказка. Есть у нас небольшой театр в Санкт-Петербурге, который делает постановки. Там детишки, зрители, сидят не на стульях, а на специальных таких мягчайших подушечках. Зал очень небольшой, то есть, ну, такое прям уютное.
1: Камерный,
0: да. Такое вот ощущение потрясающее, очень домашнее.
1: Я, с вашего позволения, продолжу про Фуфельшмерца нашего, вот которого, про которого Ирина рассказывает. Вообще истории про него много. Он любит купаться. Мы ездили с ним на речку, когда он был еще кутенком. И вот плавает он возле берега, дети рядом, и вдруг исчезает под водой. У детей паника, они его ищут, муж бросается спасать. А он спокойно выныривает чуть подальше и держит в пасти водоросли. Ну, просто понырять собаке захотелось. Напугал, конечно. Всем хорошего дня и настроения. Ирина, село Ташла.
2: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио Ваня.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: там нет любовь. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
4: Весной все зацветает и распускается.
5: А у нас уже назрело несколько вопросов.
4: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
5: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
4: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
3: Подробности на сайте radiovania.ru.
5: Вот такая ботва. Ребята,
3: вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
2: О, «Цимус».
3: Реклама.
6: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались.
7: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
8: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
9: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
10: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
11: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-010-153.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичи смогут доплыть до Нижнего на новом теплоходе. Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ. В России заметно подешевел самый мощный iPhone. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи смогут доплыть до Нижнего Новгорода на новом теплоходе «Метеор», пишут СМИ-44. Он рассчитан на 120 пассажиров и развивает скорость до 75 км в час. Время в пути составляет около 7 часов 40 минут, а до Ярославля всего полтора. Из Нижнего «Метеор» отправляется в 9:30 утра, в Кострому заходит в 17 часов, а в 17:10 отправляется дальше. В Ярославль же теплоход прибывает в 18:40. В обратный путь «Метеор» двигается на следующий день в 7:15 утра, а в Костроме делает остановку в 8:45. Стоимость проезда из Костромы до Нижнего 2300 рублей, а до Ярославля 850. В пути судно делает остановку в Чкаловске, Кинешме и Юрьевце. Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров сочинений на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом сообщила эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова. Ее слова приводит газета.ру. По словам специалиста, в качестве аргументов сочинений следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы. Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. В качестве примера она привела случай, когда школьник написал сочинение с упоминанием Человека-паука и получил 0 баллов сразу по нескольким критериям. Стоимость iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась ниже 100 тысяч рублей, пишет газета.ру. Так, например, к концу мая флагман с накопителем на 256 гигабайт предлагается по цене чуть более 95 тысяч рублей, а на маркетплейсах стоимость стартует от 97. При этом еще в апреле минимальная стоимость модели превышала 105 тысяч рублей. Таким образом, за месяц устройство подешевело примерно на 10 тысяч. Для сравнения, в декабре прошлого года цены на смартфон начинали со 121 тысячи. Напомню, новый iPhone получил алюминиевый корпус с горизонтальным блоком камер, увеличенную батарею и систему охлаждения с испарительной камерой, призванную снизить нагрев устройства при высоких нагрузках. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили про животных поговорить, про ваших любимых. Чем ваш конкретно отличается от других таких же, спрашиваем мы в группе ВКонтакте Радио Ваня, в телеграм-канале Радио Ваня ФМ, можно написать свое сообщение. А еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется Радио Ваня. Автор одного из комментариев, я напомню, сегодня получит в подарок сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут от территории профессионального массажа «Промни».
1: Андрей отметился в группе Радио Ваня ВКонтакте. Доброе утро, друзья-батарейчики. Когда из пушистого комочка вырастает наглая рыжая морда, ну какие тут комментарии? Странности есть. И одна из них — сидеть на углу, выглядывать и истошно орать. А когда подхожу, вы знаете, мгновенно прям стрелой убегает. Третий год поет.
0: Мой тоже разговорчивый, кстати. Я утром выхожу, когда собираюсь вот сюда уже ехать в студию, и он орет, пока ему поесть не дашь. Самое главное, что кто бы другой не вышел из других комнат, он молчит. Понял, видимо, что мать вышла, ну, сейчас накормит.
1: А тебя вкусно пахнет всегда, понимаешь?
0: Сергей Хапуженков. А у нас самый обычный пёсель. Понимает и делает все, что скажешь. Ответить только не может по-человечески. Привет, Жуковке. И, пожалуйста, фотографии маленького доберманчика. Я так понимаю, это пинчер. Прилагаются. Собака очень красивая, очень классная. Такая ладненькая.
1: Анастасия Кузьмина. У нас есть кошка Ночка. Она вроде как дворняжка, а необычна тем, что только сына в нашей семье она постоянно намывает, прям как котенка. Причем кошке 10 лет, а сыну уже 17. И у них до сих пор такие вот теплые, очень интимные отношения. Никогда ни у кого такого не видела.
0: Фотография кошки тоже прилагается. Так же, как и Екатерина Шувалова приложила фотографию своего кота. А? У меня дома кот, который в прошлой жизни был, видимо, собакой. Дает лапу, пятюню, знает команды: сидеть, лежать. Зайка. Иногда по утрам приносит тапок. А еще он очень улыбастый и любит позировать.
1: Юлия в Максе. Привет из Ясногорска, Тульская область. У нас дома уже 13 лет живет настоящий кошачий принц голубых кровей породы Корниш Рекс по имени Бенджамин.
0: Вау.
1: А он у меня любимый сынок. Очень разговорчивый кучеряш. Может разговаривать на кошачьем с различными интонациями. Иногда бывает слишком шумным, но мы его, тем не менее, очень любим.
0: Да, я, кстати, видела фотографии таких кошек кудрявых. Они реально похожи на баранов. И не поймешь сразу. Это у вас кошка или это у вас пудель.
1: Барах.
0: Да. А, ну, еще одно сообщение. Наталья Ильина. Я из Орла. У меня 6 лет жила лягушка. Ну, а ты думал? Кошки тебе, собачки да палочники.
1: Потому что кто еще будет в семье масло взбивать?
0: Звали ее Квака. Когда собирался народ в комнате, она высовывала голову и слушала, о чем мы разговариваем. А ночью, когда выключался свет, она набирала в рот камушки, ну, грунт, и плевалась по стеклу аквариума.
1: Дрянь.
0: Таким
1: какая.
0: Образом просила свет включить. Погодите, может, она просто просила ее поцеловать? Чтоб она
1: расколдовалась. Наконец-то.
2: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и кабдывание. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Амина Дрейфоцимус.
3: И все быстрее растет.
2: Амина.

0: характера. Мобайл Слип. На любом берегу, даже в водоохранной зоне. Слип легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
1: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и воскресенье в 9 вечера. Реклама.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
5: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ Рио, первый этаж. 0+.
6: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
7: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Икитосе будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 11, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60% согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
10: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ребятки, всем привет. Здесь Батарейки. Сегодня пятница. Вы рассказываете о ваших домашних питомцах, чем они отличаются от других таких же. Юля в канале в Максе, радио Ваня. Привет из Барнаула. У меня длинношерстный британец по кличке Мажор. Ему 11 лет. С самого детства он спит в обнимку с моей рукой. Даже если мы поругаемся, а у меня такой характер, что и с котом я могу поругаться, да, он не подходит ко мне весь день, естественно, бойкотирует. Но как только настает ночь, вот он уже из-под подушки тянет лапами мою руку, укладывает, значит, свою мордаху в мою руку и обнимает ее, ходит за мной везде, как собака. Ему пришлось в свое время вместе со мной сменить много мест жительства, когда я была в бегах. Появление сына, конечно, удивительно, он тоже пережил, с которым они чуть позже организовали банду, и во время стрижки, они ее не любят оба, нужно было отбиваться от обоих. Если стригла кота, сынок начинал меня бить. Думал, что, видимо, что я причиняю боль коту.
1: Конечно, защищал его, своего друга.
0: Да, а когда я стригла, соответственно, ребенка, меня кусал кот. Вот такая группировка.
1: Ой, слушайте, у меня тоже есть дома банда. Правда, состоит она из собаки и кота. Это когда, знаете, кот сбрасывает что-нибудь со стола на пол, ну, а собака, соответственно, на полу это уже жует. Или, например, когда кот прыгает на ручку двери, открывает ее, а собака заходит и ложится на кровать, ну, которая в комнате, на которую ее обычно не пускают. То и там тоже ОПГ-то, а то еще. Сообщение от Генриетты. А у меня была хатина последние 4 года. Это улитка, улитка. Большая, крупная, кремового, да, цвета. Звали ее Уля. Она вообще любила со мной смотреть кино. И с удовольствием осматривала новые места. Вы знаете, она прямо озиралась. Мы когда купили новый шкаф, она долго подозрительно окидывала его взглядом. А еще фотогеничная была. Обожала фотографироваться. Каждый раз выгибала рожки по-разному для фотосессии. Вот такая вот красавица-улитка. Ну, естественно, раз была, значит, уже сейчас нет. Мы не будем продолжать эту грустную историю, но если вам интересно, заходите в наш канал в Максе, радио Ваня ФМ, и читайте и рассматривайте фотографии. Фотографии, кстати, у нас вот есть и ВКонтакте, и в нашем телеграм-канале радио Ваня ФМ.
0: И вот еще Аллочка Третьякова отметилась в Максе. У дочери бенгалка по кличке Пандора, и она пьет лапой. Вот стоит поилка, чтобы вы понимали, да, ну, вроде, пей, как нормальные коты. Нет, она лапой макнет в воду и потом с нее пьет. Всем привет из Ростова.
1: Да, у меня кот лапой зацеплял мокрый корм и ел. Мы все время еще говорили: Афонечка, ну, хватит есть руками.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Мне без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поболтать о домашних питомцах. Какие у вас имеются и чем ваши отличаются от всех остальных? Хотя, казалось бы, ну кошка и кошка, а нет. Вот, например, у Анечки Адамовой, которая отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», целых две кошки, красотка Буся и ее дочка. И они всегда сидят на попе. Вот прям как человечки, выставив ножки вперед. Можете посмотреть, фотографии прилагаются.
1: Здесь же ВКонтакте Милана Енина. У меня есть кот, настоящее сокровище. Порода невская, маскарадная, красавец по имени Хаммер, благородный, с прозрачными голубыми глазами. Это не кот, это лев. Когда я возвращаюсь домой с работы, он тут же взбирается мне на плечо и заводит свои мелодичные песенки, встречая меня вот с такой любовью и нежностью.
0: Это вот обычно ориенталы так делают. Они сразу же залезают с хозяину на плечо, хотя достаточно крупные котики. И знаешь, это тебе не хомячок сидит у тебя тут потихонечку. Анастасия Якимова в нашем канале в Максе написала: «А у меня Алабай Дизель». Мы его очень любим, называем Дизя. Живет в доме, любит сладкое и до жути боится воды. Ему 10 лет, он предан своему хозяину, моему мужу Сереже. А, Настенька, вы знаете, моя собака, которую я в шутку называю карликовый Алабай, тоже такая черно-белая, до жути боится воды. Но если бросить палку в речку, за палкой побежит, сметая все на своем пути. А вот так вот лапки помыть, ее аж трясет, бедолагу. Я не знаю, почему.
1: Человек по имени ААА, Максим, у моего кота с лапой проблема. У него палец большой раздвоился и не вырос, ну вот по сравнению с другими лапами. Хромает на трех лапах, но это не мешает ему уживаться с еще двумя котами и кошкой. И прыгает лучше их, прям как зайка.
0: Ты знаешь, я видела кота, у которого только две задние лапки. Он только таким родился. Ну, так случилось.
1: Ну, да.
0: Как он бегает и прыгает. Это просто что-то невероятное. Ну, а что? У людей тоже бывают какие-то особенности, и они приспосабливаются жить. И иногда даже готовят, вышивают, и вообще все делают лучше, чем у людей,
1: я
0: которых...
1: Я могу тебе сказать, да, что я видел пуэрториканца, у которого, ну, соответственно, по рождению нету рук. Он на гитаре играет ногами.
0: Да, а
1: как
0: я видел,
1: Пака де Лусия.
0: А я видела нашего парня. Он вообще ногами и рисует, и вышивает, и даже ремонт сделал дома. Представляешь, плитку положил не только на пол, но и на стены.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: звезды, как она.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, пятница, батарейки. Сегодня вы рассказываете о своих домашних любимцах и об их необычных, каких-то чертах, которые отличают их от остальных братьев наших меньших. Леся Фролова отметилась в Максе. Всем привет из Новокузнецка. У меня самый странный кот. Вот все коты, к примеру, когда просят поесть, мяукают, а мой всегда молчит, делает глаза, как вот из мультика «Шрек». Печально, ни разу не слышал его голоса, только шипение, если видит посторонних.
2: Да, ты знаешь, у меня был первый кот Яшка, и он действительно тоже не разговаривал, не мяукал, я не слышала его голоса, но мог зашипеть, если вдруг, даже если ему прижать хвост случайно там, или чуть-чуть там где-то что-то, вот шипит и все, а мяукать не мяукает, не знаю, с чем это связано. Да. Ильяна в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». У меня хобби, пишет нам Лена. Я подбираю котов, лечу и пристраиваю их. А те, у кого не получилось найти своего хозяина, остаются у меня. Вот таким образом появился у меня год назад четвертый год Василий. Ему четвертый кот. Василий. Ему около 7 лет. Жизнь до него была спокойной. А теперь я под вечным присмотром, и все бы ничего, но он никого ко мне не подпускает. Собственник тот еще. А если я кому-то уделю внимание, он его отлупасит. Ой. Мне иногда даже кажется, что покойный муж вернулся в образе Василия.
1: Надежда, доброе утро, холодный, мокрый Петербург. Наша собачка понимает все, но смысл слов: гулять, идем. Надо выйти с этой рыжей жопкой, где поводок и так далее, и так далее. На первой секунде этих фраз в разной интерпретации она волшебным образом оказывается рядом с вами.
2: Ну что, моя понимает: сосиска, бабушка, дача, поедем на машине. Мне кажется, если сейчас она где-то находится рядом с приемником, и кто-то прибавил звук, она сошла с ума.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио.

0: чтобы на вашем подоконнике, в огороде или на балконе все росло, благоухало и наливалось соками, вам нужны необходимы хорошие удобрения. И именно их мы разыграем в следующем часе.
1: Телефон прямого эфира «Радио Ваня» 325-696, код города 812. Соответственно, если вы правильно ответите на вопрос нашей викторины, вы получите набор удобрений для цветов от компании «Цимус».
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Моя любовь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
3: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
4: Весной все зацветает и распускается.
5: А у нас уже назрело несколько вопросов.
4: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
5: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
4: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
6: Подробности на сайте radiovania.ru.
5: Вот такая ботва, ребята.
3: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
6: О, «Цимус».
2: Реклама.
7: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались.
8: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
9: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
11: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня». Сколько я

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромской боксер завоевал бронзу первенства России. В России запустили производство линзы для лечения катаракты. Россиянин вышел в открытый космос с запиской «Мама, я надел шапку». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромской спортсмен Константин Архангельский достойно представил свой регион, завоевав бронзовую медаль первенства России по боксу среди юниоров, пишут СМИ-44. С первых боев Константин заявил о себе как о серьезном сопернике. В стартовом поединке он эффектно отправил в нокаут соперника из Республики Башкортостан, а затем уверенно взял верх над боксером из Ростовской области. Особого внимания заслуживает четвертьфинал. Финальный бой, где Костромич встретился с действующим чемпионом первенства из Дагестана. В упорном противостоянии Архангельский одержал волевую победу. К сожалению, в полуфинале удача отвернулась от спортсмена. Тем не менее, бронзовая награда первенства России – весомый успех и важная веха в карьере молодого боксера. В России запустили производство отечественной линзы «Ясень», предназначенной для лечения катаракты, пишет газета.ру. Установку новой линзы россияне смогут пройти бесплатно по программе государственных гарантий, сообщают в пресс-службе Минздрава. Производство организовали на базе микрохирургии глаза имени Федорова. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз ежегодно, а в дальнейшем объемы планируют увеличить до 25 тысяч штук в год. Как отметили в ведомстве, установка линзы помогает комплексно корректировать зрение и повышает качество жизни пациентов разных возрастов. После операции многие пациенты смогут отказаться от очков. Российский космонавт Сергей Куцверчков передал послание маме во время выхода в открытый космос, пишет газета.ру. Во время работы за бортом Международной космической станции россиянин держал в руках записку с надписью «Мама, я надел шапку». Главная задача этого выхода – установка уникального радиотелескопа для наблюдения за Солнцем в ранее неизученном терагерцевом диапазоне. Полученные данные, по словам космонавта, помогут объяснить механизмы возникновения солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования, а также проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня. Все, что нахуй.

0: здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 29 мая. Отмечается День ветеранов таможенной службы, Европейский день соседей, День гадания на ромашках, День бисквита и даже День скрепки. Мы решили отметить День сварщика.
1: Профессия специалиста по металлу появилась в начале 19 века, когда русский ученый Василий Петров изобрел сварку. Соединив два электрода, он получил электрическую дугу. Огромная температура между ними расплавила металл, что позволило соединить две металлические детали на молекулярном уровне. Такой, знаешь, кем вы работаете? Специалист по молекулярной сварке. Вскоре началась организация обществ по электрической обработке металлов, и День сварщика начали отмечать в конце 20 века. То есть, вообще-то, совсем недавно. И, кстати, профессия невероятно востребованная сейчас, если вы обратите внимание. Со времени открытия Василием Петровым электрической дуги прошло довольно много времени, но прогресс не стоял на месте. И вот что появилось. Самые разные виды сварки. Электросварка – это соединение двух металлов с помощью электрода и тока. Лазерная сваривает детали с помощью...
0: Лазера,
1: отлично! Даже завелся. Электролучевая плавит металл пучком электронов. Контактная. Два встроенных в аппарат электрода с разными полюсами при соединении образуют точечную сварку. Ну и так далее. А теперь, дорогие друзья, позвольте тост. С днем сварщика. Мы желаем, чтобы швы надежно и крепко держались. Чтобы все заказы обернулись звонкой монетой. Пусть дело мастера боится. Пусть яркими будут моменты жизни, словно брызги металла. Будь горяч не только в работе, но и в жизни. Ведь человеку с горячим, живым сердцем все по плечу. Не унывай, живи припеваючи, по праздникам отпивая мед из золотой, сваренной своими руками чарки.
0: Я ведь это, смотри, на свой счет тоже приняла, потому что я тоже умею сваривать пельмени до готовности.
2: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня. Сразу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. И оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Амина Дрейфоцимус.
3: И все быстрее растет.

0: ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325 370 30 010 153.
2: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Икитосе будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 11, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60% согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
3: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Мне кажется, любого садовода-огородника спроси, что такое цимус, и он ответит: это же то самое удобрение, я его подсыпал, и они как поперли. Именно так и отзываются об этом веществе люди, знающие и понимающие в растениях.
2: Да, самое главное не перепутать цимус удобрения с цимисом, знаменитым еврейским сладким овощным рагу.
1: А, ну для растений это как раз сладкое овощное рагу.
2: Самый цимис, что называется, да.
1: Если вы хотите стать счастливым обладателем этого чудесного продукта питания для ваших растюх, то дозвонитесь и примите участие в нашей викторине.
2: Телефон студии радио Ваня 320-5696, код города 812.
1: Значит, вы звоните. Мы предлагаем вам две категории вопросов, касающихся либо вершков, либо корешков. Вы выбираете и, соответственно, отвечаете, если правильно. Ну, очень хочется надеяться, что вы ответите правильно, то набор удобрений для цветов от компании «Цимус» достается вам. И неважно, где вы живете, хоть на Таймыре, мы вам туда их и отправим. Пам-пам.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Ваня. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Вершки и корешки на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Юра.
1: Юра, очень приятно, вы из какого города?
2: Санкт-Петербург.
3: Юрочка, у вас имеются какие-нибудь в наличии...
1: Угодья.
3: Угодья, да, там дача, может быть...
2: Угодья сколько угодно. И картошку там сажаю, и курей развожу.
3: На что разводите курей, на яйца?
2: На карачка-буша.
3: Какой вы кровожадный человек. Ну ладно, мы сегодня, знаете, о более приземленных таких вещах, мы о цветочках. Вот у нас есть набор удобрений для цветов от компании «Цимус». И нам жизненно необходимо его передать какому-нибудь человеку, у которого руки из того места, и цветы имеются тоже в хозяйстве. Например, на подоконниках у вас есть цветы?
2: Так ведь это я тот самый человек, которому так необходимы эти удобрения, чтобы все заколосилось.
3: Поэтому вам и удалось дозвониться, видите, сама Вселенная, в общем-то, помогла. А что сейчас
2: да-да,
3: вам...
2: Да-да, держим руку на пульсе.
1: Да, что называется, куда целились, туда и попали. Да?
3: Что предстоит вам сейчас сделать? У нас есть две категории вопросов. Вершки и корешки. Вы выбираете одну из них, ну, то есть, либо то, что растет сверху, либо снизу. Вам задается вопрос, три варианта ответов, и вы, собственно, выбираете нужный. Идет?
2: Меня еще учительница учила смотреть глубже, зрить в корень, поэтому я выбираю корешки.
1: Корешки, отличный выбор, спасибо. Итак, Юра, такой вопрос. У какого растения, редкого гостя на наших грядках, корнеплод имеет острый пряный вкус и белый цвет, а по форме напоминает морковь. Его еще часто называют белой редькой. И вот смотрите, какие есть варианты. Дайкон, хикама, пастернак.
2: Так это же пастернак.
1: Пастернак – это писатель. Юра, соберись.
3: Дайкон, хикама, пастернак. Так, подожди. А главное, Юр, вы знаете, я-то тоже не знаю ответа, поэтому давайте мы с тобой, вами... Это Алешка придумал вот такую вот штуку. Давайте мы с вами методом исключения. Итак, представили себе белое и острое.
2: О, белый острый – это дайкон тогда.
3: Совершенно верно. Видишь, человеку надо было обрисовать, чтобы он вот там вот где-то у него...
1: Чтобы было 3D размышление, как бы такое, да?
2: Да-да, я просто все время о писателях размышляю. Вот мне и полез в голову этот чертов пастернак. А он, конечно, тут ни при чем.
1: Абсолютно ни при чем.
3: Юра, дорогой, набор удобрений для цветов от компании «Цимус» достается вам. И, пожалуйста...
2: Ура!
3: Не надо больше путать пастернака с...
1: Дайкуном.
3: Дайконом. Спасибо вам большое. Может быть, какие-то приветы жене, детям. Я не знаю, кто там у вас имеется.
2: Да, я бы хотел очень передать привет жене, которая любит тоже очень пастернака, и сказать, что не каждый пастернак-то нужен в доме моем.
3: Да, что сегодня будет дайкон. Муж просил форели, но получил леща. На этом, собственно, и закончим.
2: Спасибо, всего хорошего.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Просто такая сильная любовь.
4: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 29 мая, а по народному календарю отмечается день Федора Житника.
2: Поскольку этот день считался последним сроком для посева яровых, существовала специальная поговорка, незарифмованная: «У житника забота ячменное поле заборонить».
1: В этот день на стол нужно было ставить каши. Манная, ячневая, гречневая и пшеная были в почете. Мы остановились на ячневой. Я остановилась на ячневой. Любимая каша моего детства. Из ячменя, естественно, готовилась. Рассматривали сейчас фотографии. Леха в лицо ее узнал.
2: Мама готовила, но это было вообще столько лет тому назад, и я подумал, если она продается до сих пор в магазинах, почему бы не купить и не сварить?
1: Конечно. Более того, про ячневую кашу говорят, что она способствует выведению из организма токсинов и очищению желудочно-кишечного тракта.
2: От другой каши, да, от гречневой, там, от пшеной.
1: Вряд ли об этом знали русские народные люди, но мне кажется, где-то на подкорке они это чувствовали, поэтому поглощали ее ведрами.
2: К сегодняшнему дню обычно зацветала рябина, это считалось верным признаком окончательного установления тепла и отсутствие заморозков, ну а, соответственно, черемуха, которая всегда предвещает, сопровождается прохладными днями, и все, она уже отцветала.
1: Да, как по команде. Да, рябина, да. Зацвела, черемуха, отцвела. У меня зацвел каштан. Что это означает, я не знаю. Во дворе зацвел каштан. Но красота невероятная. А вот обильное цветение рябины, друзья, к дождливой осени. Хотя, с другой стороны, к дождливой осени это жить в Петербурге. Вот такая примета у меня есть народная. Бабочки не появляются после дождя, ненастье продолжится. Ну и я, видимо, тоже где-то на подкорке, чувствуя, что есть такая примета, пришла сегодня в блузке с бабочками. Бабочки появились. Хотите вы этого или нет?
2: Это, ребята, очень красивая одежда. Я просто обалдел, когда сегодня.
1: Я сегодня влетела, как летучая мышь.
2: Дуровна, да, она буквально влетела.
1: Казалось бы.
2: Впорхнула, давайте говорить так. Голубые бабочки очень красиво на черном
1: голубые фоне. Голубые бабочки, да. Я хочу еще теперь разноцветные на белом. В день Федора Житника особое внимание уделяли огородным работам. Считалось, что ежели вместо работы в огороде уборкой заняться или там еще чем, урожай будет скудным. Поэтому, Алешка, если ты хотел белье постельное поменять, айда ко мне помидоры подкапывать.
2: А можно я со своими помидорами подкачу?
1: В Тулу со своим самоваром? Нет.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: счастлив Сандамол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
4: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
6: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В областной столице состоится беговой полумарафон. В Роскачестве объяснили рост интереса к сотрудникам без опыта. Российская молодежь массово заинтересовалась изучением родословной. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет традиционный беговой полумарафон «Здорово, Кострома!» по городам Золотого кольца, пишут СМИ-44. Старт забегов традиционно будет дан на Сусанинской площади, где участникам предстоит преодолеть дистанции на 21, 10, 5 и 3 километра. Для самых юных спортсменов организованы отдельные забеги на 300 и 600 метров. Особый колорит мероприятию придаст костюмированный забег «Снегурочек», ставший визитной карточкой полумарафона. Следующие забеги пройдут в Москве, Ярославле, Рыбинске, Ростове, Великом, Иванове и Угличе. Полумарафон пройдет 12 июня. Подробное расписание и условия участия можно найти на официальном сайте мероприятия. Компании в последнее время стали охотнее трудоустраивать сотрудников без опыта работы, сообщила «Известиям» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Во многом это связано с изменением самого рынка труда. Бизнес все больше осознает, что наличие опыта уже не гарантирует гибкость, высокую мотивацию или способность быстро адаптироваться к изменениям. При этом зачастую молодые сотрудники легче осваивают новые технологии и замотивированно учиться внутри компании. Специалист добавила, что важную роль при отборе кандидатов теперь играют учебные практики, стажировки и даже волонтерство. Для компании эти активности служат показателем инициативности и способности работать в команде, что компенсирует отсутствие стажа. Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых россиян, пишет газета.ру. В основном пользователи исследуют семейную историю по нескольким направлениям, ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, а также изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. Немалую активность также демонстрируют пользователи от 46 до 55 и россияне старше 56 лет. При этом молодежь от 14 до 20 показала самый резкий прирост интереса в этом году. Трафик у этой категории вырос в 7 раз, тогда как у взрослых россиян за тот же период он увеличился лишь вдвое. Кроме того, именно мужчины с каждым годом все больше интересуются своей родословной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, собираясь на работу, продумайте до мелочей все аргументы в вашу пользу и постарайтесь быть убедительным.
2: Овны женщины, вероятно, до вас дойдут какие-то слухи. Знаете, нет дыма без огня.
1: Тельцы мужчины, вас ждет интеллектуальная битва. Есть шанс продемонстрировать остроту ума.
2: Тельцы женщины, больше доверяйте своим чувствам и ощущениям, а не доводам окружающих.
1: Близнецы мужчины, у вас может возникнуть сильное желание начать новую жизнь. Ну, сделайте первый шаг.
2: Близнецы женщины, сосредоточьте все свое внимание на самых близких.
1: Раки мужчины, день может быть связан с интуитивными озарениями, знаками и подсказками свыше.
2: Раки женщины, все внимание работе, а в целом день будет отличаться теплотой, гармонией и энтузиазмом.
1: Львы мужчины, присмотритесь к себе, вы посвящаете все свое время работе, не оставляя места для личной жизни.
2: Львы женщины, не стесняйтесь обращаться за поддержкой к друзьям, в том числе и финансовой.
1: Девы мужчины, лучше пересмотреть список сегодняшних дел, отказаться от второстепенных и делегировать что-то другим.
2: Девы-женщины, вас ждут романтические приключения, и некоторые из вас обретут новых друзей, а может даже спутника жизни.
1: Весы-мужчины, вы защищаете все хорошее, доброе и вечное, а также тех, кого незаслуженно обижают.
2: Весы-женщины, благоприятный день для деловой активности. Сегодня все дается вам без особых усилий.
1: Скорпионы-мужчины, вас ждет любовь, звезды обещают известие о делах сердечных.
2: Скорпионы-женщины, эмоциональное удовлетворение вы получите, скорее всего, от общения с коллегами.
1: Стрельцы-мужчины, вы свободны от сомнений и страстей. Ваши возможности сегодня существенно возрастут.
2: Стрельцы-женщины, у вас, возможно, встреча, которая принесет массу приятных ощущений.
1: Козероги-мужчины, для вас лучший выбор сегодня – это общение в кругу семьи.
2: Козероги-женщины, проснутся новые способности для достижения намеченных целей и усилится личное обаяние.
1: Водолеи-мужчины, у вас есть все поводы для радости. Все самое сложное позади, до вашей мечты рукой подать.
2: Водолеи и женщины. При работе с документами противопоказаны поспешность и излишняя доверчивость.
1: Рыбы-мужчины, строго оценивая других, вы рискуете остаться без друзей и единомышленников. Потактичнее, пожалуйста.
2: Рыбы-женщины, в обед или после работы прогуляйтесь по парку или скверу. Это вас немного развеет.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вы сегодня нам показывали своих животных и рассказывали, чем они отличаются от других. И столько пришло сообщений, к сожалению, все прочитать нет, ну, никакой возможности. Хотя хотелось бы, но фотографии мы посмотрели. И здесь в студии с Алешкой обсудили абсолютно все. Вот, например, Мария Иванова нам подогнала французского бульдога по имени Мирабель с необычными талантами. Сидеть на попе, облизывать до смерти, храпеть, портить воздух и поражать окружающих неиссякаемой энергией. А также она любит сидеть на подоконнике, как кошка, вот, и любит подражать голубиному курлыканью. Как мило.
1: Мариша Корженкова. У меня 3 кота, 2 подобрали с мужем котятами, а 3 уже сам пришел взрослым. Всех отмыли, вылечили, соответственно, 10, 9 и 6 лет. Барсик, сугроб, баняша. Очень любят купаться, прыгают в ванну и не собираются оттуда выходить.
0: Кусова Юлия, а у нас морская свинка. Ему 2 года, ну, вернее, морской свин.
1: Свин.
0: Отличный парень. А-а-а. Любит огурцы, зеленуху и сидеть у меня на ручках. А-а-а. А еще лежит на коленях, вытягивается и что-то мне прихрюкивает.
1: С якорьком на запястье такое. В развалочку по квартире. Юлия Абрамова. У меня вот такая сладкая парочка. Британка Маруся и дворкот Василий. Угу. Вконтакте можете посмотреть фотографии. А еще есть старенький кот Борис, которому уже 18-й год. О. И все они живут дружно и весело. Только вот Васька любит у остальных еду отжимать.
0: У меня тут вот тоже есть сообщение, где коту вообще 20 лет. И удивительные долгожители у нас встречаются. Светлана из Каменска-Уральского. У нас живет пекинес-бусинка. Все ее зовут Буся. Она наша маленькая принцесса. Все понимает и знает 20 слов. Особенно вкусняшки слово ее воодушевляет.
1: Наталья Углева вконтакте. Мой британец Кошмар, ласково зову его Кошмарик, ездит со мной на дачу в машине, контролирует мой скоростной режим. Значит, спокойно спит, но на скорости выше 110 мгновенно просыпается и недовольно мяукает. Когда это он успел отучиться в автошколе?
0: Слушайте, ну это ваш ангел-хранитель, вот честное слово.
1: Конечно.
0: Ну что, друзья, мы определились с нашим сегодняшним главным призом и решили вручить его музыкальному дуэту, немецкому боксеру Чаку и Саше Белову, ему хозяину, который подыгрывает своей собаке на губной гармошке. Видео прилагается ВКонтакте Радио Ваня. Саша, спасибо за доставленное удовольствие.
1: А вручаем вам сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут.
0: Партнер розыгрыша «Промни» – территория профессионального массажа. Восстановление, расслабление и забота о себе каждый день. Все подробности на promni.ru. ООО «Промни».
2: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: предыдущих сериях.
1: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
2: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
0: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя. О, Нордпалп. Реклама.
3: Коль готовить не хотите, в «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: сейчас звездотека батарейки. Кто здесь?
1: 1 августа в Ледовом дворце состоится дискотека СССР при поддержке Радио Ваня. Мы же продолжаем принимать гостей. Жизни подростков из «Ласкового мая» в конце 80-х годов прошлого века завидовала вся советская молодежь. За билетами на концерты выстраивались очереди, а песни группы без остановки крутили по радио. Как школьный коллектив стал настоящим музыкальным феноменом? И почему хиты «Ласкового мая» по сей день знают и поют? Обо всем об этом мы решили узнать лично у экс-солиста группы Сергея Серкова. И сегодня он у нас в гостях. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте же начнем с самого начала. Вот прямо с начала-начала. С чего все началось, как образовалась группа и как лично вы попали в коллектив?
2: Начиналось все в городе Оренбурге, в интернате номер 2. Я учился в 6 классе. К нам привели новую директрису из города Акбулака. Угу. С ней приехали много ребят акбулаковских. Среди них оказался Юрий Шатунов. Его определили к нам в класс. Получилось так, что в тот момент к нам в интернат устроился работать Сергей Кузнецов. Музыкально оформлял какие-то праздники, дискотеки делал по субботам. Конкретную должность я его не знаю.
1: Ну, массовик-затейник, давайте так.
2: Ну, да, массовик-затейник был. Вот. На тот момент у Кузнецова уже были написаны песни. И среди ребят, которые приехали из Акбулака, был Слава Пономарев. Он первый подружился с Кузнецовым, так как он был старше. Кузнецов искал солиста на тот момент. Он ему посоветовал Шатунова. Ну, они позвали Шатунова, прослушали его. И Кузнецову понравилось, естественно.
1: Вы как с ними оказались в одной лодке?
2: Поскольку мы с Шатуновым были одноклассниками, мы подружились, естественно. Ага. И на репетиции стали ходить вместе. Я влился в коллектив. Ну, чуть позже, естественно, после того, как начали репетировать, чуть позже Кузнецов придумал и название группы «Ласковый май».
1: Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Я напоминаю, у нас в гостях экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков.
0: Звездотека.

0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня. Звездотека. Батарейки. Кто здесь?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. 1 августа в Ледовом дворце состоится дискотека СССР. И сегодня один из участников этого мероприятия, экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков, у нас в гостях. Мы продолжаем нашу беседу. Вам было 13 лет, правильно я понимаю,
2: да,
1: помню?
2: Да, 13 лет.
1: Как вы ощущали свою популярность? Вот помните, как вы первый раз вышли на сцену? На большую сцену.
2: На большую сцену я вышел, мы поехали уже в 88 году. Угу. Группа образовалась в 86 году, а поехали мы в 1988 году. Первый город у меня был Ижевск.
1: Угу. Что как чувствовали? Это... Мандраж?
2: Я чувствовал все вместе. И мандраж. Я даже не могу описать эти чувства, потому что от приема зала, от криков вот, поклонниц, у меня первая мысль была, я готов находиться где угодно в этот момент, только не на этой сцене.
1: Сбежать.
2: Да. Ну, пара-тройка концертов, да, привычка уже, привык уже, и как бы все пошло своим чередом.
3: Сережа, расскажите, пожалуйста, я думаю, что всем очень любопытно было бы узнать, как вы, молодые, талантливые, невероятно популярные музыканты, исполнители, взаимодействовали с вашими поклонницами, может, с девушками, с фанатками?
1: Интересный случай, может, на гастролях был какой-то. Я вот читала, у вас автобус перевернули.
2: Ну, как перевернули? Его не то, чтобы перевернули, его раскачали, он на бок там накоренился. Такое было, раскачивали.
1: А чего хотели? Выдавить вас оттуда?
3: Вытряхнуть из автобуса музыкантов любимых.
2: Ну, это вот, это, естественно, не со зла, это у них такое приветствие было, и автографы, чтобы мы дали, чтобы пообщались. Очень много было таких очень разгоряченных поклонниц, поэтому они там и хватали, и рвали, отрывали
3: куски одежды.
2: Поэтому опасались мы как бы близко контактировать.
1: Да. Сереж, а вам подарки какие они дарили? Ну, наверняка же на сцену что-то бросали.
2: Ну, да все бросали. И игрушки какие-то, и бюстгальтеры, и все, что только можно. Я помню, мне подарили пингвина, он со мной ездил.
1: Ну, я знаю, что вам и писем очень много писали. Что там было? Про любовь?
2: Все было. И любовь, и деньги.
1: Вау.
3: А прям купюры вкладывали в конверты?
2: Да, вкладывали купюры. Вот что нас больше всего занимало так, при раскрытии писем. Так что мы искали деньги постоянно. Там по рублю, по 3 рубля вкладывали. Ну, это же как игра, это как азарт. Это то есть не саму ценность денег. Вот. Это просто вот фишка в том, что вот как азарт и как игра. Раз в этом есть интересно деньги или нет. Вот так вот.

0: Аптека батарейки. Здесь.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Еще раз напоминаю, у нас в гостях Сергей Серков, экс-солист группы «Ласковый май». Продолжаем сыпать вопросами. А на что вы потратили свой самый первый гонорар? И вообще, на что тратили деньги в основном? Вот в свои 13, 14, 15 лет.
2: Часть денег у меня родителям отсылалась. А у нас вот именно первая зарплата. Я одежду купил, там кроссовки, шмотки какие-то. Плеер тогда вот
1: кассетный.
2: Кассетный Sony был это самый такой и качественный, и престижный. Потом у нас мопеды пошли японские, там Honda была, у меня Suzuki. Квартиры невозможно было купить в таком возрасте. Поэтому особо не на что было тратить.
1: Сергей, но вот в 1989 году вы уходите из группы, а в 2007 возвращаетесь и начинаете активно гастролировать, да?
2: Как возвращаемся? В 2007 году решили просто воссоздать группу. Мне позвонил Разин. Поедешь в Омск, там те пацаны, ну, кроме Юрки Штунова, кто остался, там я, Разин, Сергей Ленюк с первого состава. Мы вот собрались и с 2007 года стали выступать. Тоже очень успешно. Также люди, поклонники, очень хорошо принимали. И получается, с 2007 по 2019 год, 12 лет я отъездил солистом в группу «Ласковый май». И 1 мая 2019 года я ушел в сольное плавание.
1: Но 1 августа в Ледовом дворце на дискотеке СССР вы будете исполнять все-таки песни группы «Ласковый май».
2: Да, естественно, конечно.
1: Да, какие мы услышим в вашем исполнении? Откройте завесу тайны.
2: Ну, как обычно, самые основные хиты – это «Седая ночь», «Белые розы», «Розовый вечер», «Детство».
3: А, Сережа, мы знаем, что вы очень много путешествуете. Какая страна поразила вас больше всего? Расскажите.
2: Ну, больше всего мне нравится Вьетнам. Я люблю очень море, поэтому...
1: Финский залив очень... подойдет?
2: Нет, холодный он.
1: Ничего, мы для вас подогреем.
3: Ну, суем туда кипятильников нормально. Серков приезжает все-таки, как-никак. Понимаешь? Ну, чудесно. Сережа, огромное спасибо вам за беседу. Вам хорошего дня сегодня. И до встречи 1 августа в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге на дискотеке СССР.
2: Спасибо и вам всего хорошего.
0: Звездотека. Это ты, это я. Между нами молния.
4: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Как красиво.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: счастлив садовод!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Бешеное шоу на Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме прошел шахматный турнир среди детей. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. В России пытаются вырастить клубнику на дне Волги. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме у государственного цирка состоялся финал городских соревнований по шахматам среди воспитанников спортшколы номер 10, пишут СМИ-44. В турнире приняли участие 12 сильнейших спортсменов в возрасте от 9 до 11 лет. Турниры под открытым небом стали возможны благодаря масштабному обновлению территории у цирка по нацпроекту. Шахматную зону создали по инициативе самих костромичей. Специальные столы для игры на свежем воздухе установили здесь на финальном этапе работ. Кроме того, здесь уложили новую плитку, обновили освещение, обустроили зону отдыха, скейт-площадку и парковки. Напомню, развитие комфортной городской среды в Костроме продолжается. На платформе загородсреда.госуслуги.ру сейчас идет голосование за новые объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня. Минздрав России предложил снизить срок выдачи больничного до 3 дней для тех, кто за 6 месяцев признавался нетрудоспособным 4 раза или чаще. Следует из проекта приказы министерства, который приводит известия. После открытия больничного врач направляет пациента дополнительное обследование или на стационарное лечение. По истечении же срока 3-дневный больничный может быть продлен либо закрыт. Из проекта следует, что данное правило не распространяется на случай оформления больничного при уходе за больным родственником, беременности, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, а также в случаях оказания медпомощи в стационарах. Российский блогер запустил эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги, пишет Газета.ру. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой с поверхности подается воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Автор также проверяет, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения. По задумке, вода испаряется растением, конденсируется внутри аппарата и возвращается в систему. Блогер поделился, что своим экспериментом он хочет показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
2: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера.
3: Ярко! Легко! Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: счастлив Сандаволт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
5: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
8: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичи смогут доплыть до Нижнего на новом теплоходе. Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ. В России заметно подешевел самый мощный iPhone. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи смогут доплыть до Нижнего Новгорода на новом теплоходе «Метеор», пишут СМИ-44. Он рассчитан на 120 пассажиров и развивает скорость до 75 км в час. Время в пути составляет около 7 часов 40 минут, а до Ярославля всего полтора. Из Нижнего «Метеор» отправляется в 9:30 утра, в Кострому заходит в 17 часов, а в 17:10 отправляется дальше. В Ярославль же теплоход прибывает в 18:40. В обратный путь «Метеор» сдвигается на следующий день в 7:15 утра, а в Костроме делает остановку в 8:45. Стоимость проезда из Костромы до Нижнего – 2300 рублей, а до Ярославля – 850. В пути судно делает остановку в Чкаловске, Кинешме и Юрьевце. Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров сочинений на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом сообщила эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова. Ее слова приводит Газета.ру. По словам специалиста, в качестве аргументов сочинений следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы. Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. В качестве примера она привела случай, когда школьник написал сочинение с упоминанием Человека-паука и получил 0 баллов сразу по нескольким критериям. Стоимость iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась ниже 100 тысяч рублей, пишет Газета.ру. Так, например, к концу мая флагман с накопителем на 256 гигабайт предлагается по цене чуть более 95 тысяч рублей, а на маркетплейсах стоимость стартует от 97. При этом еще в апреле минимальная стоимость модели превышала 105 тысяч рублей. Таким образом, за месяц устройство подешевело примерно на 10 тысяч. Для сравнения, в декабре прошлого года цены на смартфон начинали со 121 тысячи. Напомню, новый iPhone получил алюминиевый корпус с горизонтальным блоком камер, увеличенную батарею и систему охлаждения с испарительной камерой, призванную снизить нагрев устройства при высоких нагрузках. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: В апреле по 31 мая 2026 года.
1: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
2: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
3: Поликлиника Медэкспресс. Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
4: Коль, готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Автостёкла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
5: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
6: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 153.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Алло.
8: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромской боксер завоевал бронзу первенства России. В России запустили производство линзы для лечения катаракты. Россиянин вышел в открытый космос с запиской «Мама, я надел шапку». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромской спортсмен Константин Архангельский достойно представил свой регион, завоевав бронзовую медаль первенства России по боксу среди юниоров, пишет СМИ-44. С первых боев Константин заявил о себе как о серьезном сопернике. В стартовом поединке он эффектно отправил в нокаут соперника из Республики Башкортостан, а затем уверенно взял верх над боксером из Ростовской области. Особого внимания заслуживает четвертьфинал. Бой, где костромич встретился с действующим чемпионом первенства из Дагестана. В упорном противостоянии Архангельск одержал волевую победу. К сожалению, в полуфинале удача отвернулась от спортсмена. Тем не менее, бронзовая награда первенства России – весомый успех и важная веха в карьере молодого боксера. В России запустили производство отечественной линзы «Ясень», предназначенной для лечения катаракты, пишет газета.ру. Установку новой линзы россияне смогут пройти бесплатно по программе государственных гарантий, сообщают в пресс-службе Минздрава. Производство организовали на базе микрохирургии глаза имени Федорова. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз ежегодно, а в дальнейшем объемы планируют увеличить до 25 тысяч штук в год. Как отметили в ведомстве, установка линзы помогает комплексно корректировать зрение и повышает качество жизни пациентов разных возрастов. После операции многие пациенты смогут отказаться от очков. Российский космонавт Сергей Кульцверчков передал послание маме во время выхода в открытый космос, пишет газета.ру. Во время работы за бортом Международной космической станции россиянин держал в руках записку с надписью «Мама, я надел шапку». Главная задача этого выхода – установка уникального радиотелескопа для наблюдения за Солнцем в ранее неизученном терагерцовом диапазоне. Полученные данные, по словам космонавта, помогут объяснить механизмы возникновения солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования, а также проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня». We'll be right back.

0: Реклама.
1: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
5: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
6: Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу

0: по апреля по 31 мая 2026 года.
1: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
2: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
3: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ Рио, первый этаж. 0+.
4: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ярко! Легко! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В областной столице состоится беговой полумарафон. В Роскачестве объяснили рост интереса к сотрудникам без опыта. Российская молодежь массово заинтересовалась изучением родословной. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет традиционный беговой полумарафон «Здорово, Кострома» по городам Золотого кольца, пишут СМИ-44. Старт забегов традиционно будет дан на Сусанинской площади, где участникам предстоит преодолеть дистанции на 21, 10, 5 и 3 километра. Для самых юных спортсменов организованы отдельные забеги на 300 и 600 метров. Особый колорит мероприятию придаст костюмированный забег «Снегурочек», ставший визитной карточкой полумарафона. Следующие забеги пройдут в Москве, Ярославле, Рыбинске, Ростове, Великом, Иванове и Угличе. Полумарафон пройдет 12 июня. Подробное расписание и условия участия можно найти на официальном сайте мероприятия. Компании в последнее время стали охотнее трудоустраивать сотрудников без опыта работы, сообщила «Известиям» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Во многом это связано с изменением самого рынка труда. Бизнес все больше осознает, что наличие опыта уже не гарантирует гибкость, высокую мотивацию или способность быстро адаптироваться к изменениям. При этом зачастую молодые сотрудники легче осваивают новые технологии и замотивированно учиться внутри компании. Специалист добавила, что важную роль при отборе кандидатов теперь играют учебные практики, стажировки и даже волонтерство. Для компании эти активности служат показателем инициативности и способности работать в команде, что компенсирует отсутствие стажа. Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых россиян, пишет газета.ру. В основном пользователи исследуют семейную историю по нескольким направлениям, ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, а также изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. Немалую активность также демонстрируют пользователи от 46 до 55 и россияне старше 56 лет. При этом молодежь от 14 до 20 показала самый резкий прирост интереса в этом году. Трафик у этой категории вырос в 7 раз, тогда как у взрослых россиян за тот же период он увеличился лишь вдвое. Кроме того, именно мужчины с каждым годом все больше интересуются своей родословной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив Центровод!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме прошел шахматный турнир среди детей. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. В России пытаются вырастить клубнику на дне Волги. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме у государственного цирка состоялся финал городских соревнований по шахматам среди воспитанников спортшколы номер 10, пишут СМИ-44. В турнире приняли участие 12 сильнейших спортсменов в возрасте от 9 до 11 лет. Турниры под открытым небом стали возможны благодаря масштабному обновлению территории у цирка по нацпроекту. Шахматную зону создали по инициативе самих костромичей. Специальные столы для игры на свежем воздухе установили здесь на финальном этапе работ. Кроме того, здесь уложили новую плитку, обновили освещение, обустроили зону отдыха, скейт-площадку и парковки. Напомню, развитие комфортной городской среды в Костроме продолжается. На платформе загородсреда.госуслуги.ру сейчас идет голосование за новые объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня. Минздрав России предложил снизить срок выдачи больничного до 3 дней для тех, кто за 6 месяцев признавался нетрудоспособным 4 раза или чаще. Следует из проекта приказы министерства, который приводит Известия. После открытия больничного врач направляет пациента на дополнительное обследование или на стационарное лечение. По истечении же срока 3-дневный больничный может быть продлен либо закрыт. Из проекта следует, что данное правило не распространяется на случай оформления больничного при уходе за больным родственником, беременности, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, а также в случаях оказания медпомощи в стационарах. Российский блогер запустил эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги, пишет Газета.ру. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Автор также проверяет, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения. По задумке, вода испаряется растением, конденсируется внутри аппарата и возвращается в систему. Блогер поделился, что своим экспериментом он хочет показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Come on.

0: Угадай фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Дождливо сегодня в Санкт-Петербурге, однако пятница все скрашивает. Всех с наступающими выходными, а прямо сейчас предлагаю сыграть в «Угадай фильм». Если кто-то не в курсе правил, я с удовольствием напомню. Включу отрывок из очень или не очень кому-то известной кинокартины. Если вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас современная российская комедия с таким слегка криминальным уклоном. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Плед. Бутылочка. Ну, вроде ничего не забыл.
3: Так, еще раз. Ищешь брюнетку среднего роста. Главная примета – татуировка. Цветок на левом плече. Докладываешь мне каждый шаг. Ну, давай, жги. Оторвись там за нас обоих.
2: Ага, понял.
1: Если вспомнили название этой картины, звоните 325-696, код города 812. Как же будем поощрять знатоков? Сегодня победителю нашей игры достанутся два билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Удачи! Жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В Розы 44. Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с Розы 44. Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
6: Индивидуальный предприниматель. Приниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
4: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Реклама.
3: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
4: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Алло!
2: Ваня! Радио Ваня!

0: один за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Любите ли вы бисквит? Бисквитный торт? Бисквитное пирожное? Думаю, что у многих ответ будет положительным. Сегодня отмечается День бисквита. Именно об этой сладости наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Слово «бисквит» происходит от французского «бисквит» и итальянского «бискотта», что означает «испеченный дважды». В прошлом бисквиты действительно могли выпекать дважды. Сначала в жаркой печи, затем при меньшей температуре.
0: Четвертое место.
1: Бисквитное тесто научились готовить еще персы в 7 веке до нашей эры. Массовое использование началось во время морских путешествий в 15 веке. Английские моряки с удовольствием брали с собой в путь бисквитные сухари.
0: Третье место.
1: Приготовленные без использования масла бисквитные сухари не портились даже при наличии влаги. Были вкусными, сытными и питательными. Попробовав такой хлебец, один из придворных Елизаветы Тюдор преподнес лакомство ко двору королевы.
0: Второе место.
1: Повара экспериментировали с бисквитным тестом, покрывая его сиропом, вареньем, кремом, шоколадом, фруктами или орехами, а иногда коньяком, ромом или ликерами. Так началось победное шествие бисквита по всему миру.
0: Первое место.
1: В Россию бисквиты пришли вместе с модой на европейскую кухню во времена Петра Первого. Сначала десерт был дорогим и доступен только знати, но со временем стал популярным.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичи смогут доплыть до Нижнего на новом теплоходе. Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ. В России заметно подешевел самый мощный iPhone. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи смогут доплыть до Нижнего Новгорода на новом теплоходе «Метеор», пишут СМИ-44. Он рассчитан на 120 пассажиров и развивает скорость до 75 км в час. Время в пути составляет около 7 часов 40 минут, а до Ярославля всего полтора. Из Нижнего «Метеор» отправляется в 9:30 утра, в Кострому заходит в 17 часов, а в 17:10 отправляется дальше. В Ярославль же теплоход бывает в 18:40. В обратный путь «Метеор» двигается на следующий день в 7:15 утра, а в Костроме делает остановку в 8:45. Стоимость проезда из Костромы до Нижнего 2300 рублей, а до Ярославля 850. В пути судно делает остановку в Чкаловске, Кинешме и Юрьевце. Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров сочинений на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом сообщила эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова. Ее слова приводит газета.ру. По словам специалиста, в качестве аргументов сочинений не следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы. Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. В качестве примера она привела случай, когда школьник написал сочинение с упоминанием Человека-паука и получил 0 баллов сразу по нескольким критериям. Стоимость iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась ниже 100 тысяч рублей, пишет газета.ру. Так, например, к концу мая флагман с накопителем на 256 гигабайт предлагается по цене чуть более 95 тысяч рублей, а на маркетплейсах стоимость стартует от 97. При этом еще в апреле минимальная стоимость модели превышала 105 тысяч рублей. Таким образом, за месяц устройство подешевело примерно на 10 тысяч. Для сравнения, в декабре прошлого года цены на смартфон начинали со 121 тысячи. Напомню, новый iPhone получил алюминиевый корпус с горизонтальным блоком камер, увеличенную батарею и систему охлаждения с испарительной камерой, призванную снизить нагрев устройства при высоких нагрузках. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в 2 раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Как правило, в нашей рубрике мы не обсуждаем сериалы, но сегодня решил сделать исключение, потому что, во-первых, это мини-сериал. Во-вторых, девушку эту я просто обожаю. Речь идет о Николь Кидман, и сегодня предлагаю вспомнить чудесный фильм под названием «Бангкок Хилтон». Этот фильм о героине Николь Кидман, о ее приключениях в чужой стране. Бангкок – город со своими порядками и уставами, и непримирим к тем, кто нарушил закон. Девушка искала своего отца, а вместо этого угодила в тюрьму. Наверняка многие вспомнили и сейчас потирают ручки в предвкушении еще раз получить удовольствие от просмотра этой картины. Я довольно-таки еще в юном возрасте посмотрел ее на одном дыхании, все время переживал за героиню. Некоторые сцены были настолько напряженными, что я прям ощущал выброс адреналина, чего и вам от всей души желаю. Кино на вечер. «Бангкок Хилтон». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В американском штате Луизиана случился переполох. А причина была небольшой и даже маленькой. В виде поросенка, который носился без присмотра. Понимая, что бесконтрольное животное – это непорядок, полицейские приступили к поимке юной свиньи, но им пришлось попотеть. Поросенок не собирался сдаваться без боя и в какой-то момент решил сыграть в прятки, укрывшись от полицейских под их же патрульной машиной. Но свинку быстро рассекретили, после чего наконец-то скрутили и передали местному приюту для животных, между прочим. А вы-то что подумали? Конечно, для порядка пришлось писать отчет. И вот полицейские добавили, что в их работе бывают серьезные дни, бывают странные. А бывают дни, когда приходится играть в прятки с поросенком. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на «Видеркрафт.ру». «Зеленый друг» легкой посадки в предыдущих сериях.
2: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
3: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
1: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалп.
4: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ Рио, первый этаж. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромской боксер завоевал бронзу первенства России. В России запустили производство линзы для лечения катаракты. Россиянин вышел в открытый космос с запиской «Мама, я надел шапку». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромской спортсмен Константин Архангельский достойно представил свой регион, завоевав бронзовую медаль первенства России по боксу среди юниоров, пишет СМИ-44. С первых боев Константин заявил о себе как о серьезном сопернике. В стартовом поединке он эффектно отправил в нокаут соперника из Республики Башкортостан, а затем уверенно взял верх над боксером из Ростовской области. Особого внимания заслуживает четвертьфинал. Бой, где костромич встретился с действующим чемпионом первенства из Дагестана. В упорном противостоянии Архангельский держал волевую победу. К сожалению, в полуфинале удача отвернулась от спортсмена. Тем не менее, бронзовая награда первенства России – весомый успех и важная веха в карьере молодого боксера. В России запустили производство отечественной линзы «Ясен», предназначенной для лечения катаракты, пишет газета.ру. Установку новой линзы россияне смогут пройти бесплатно по программе государственных гарантий, сообщают в пресс-службе Минздрава. Производство организовали на базе микрохирургии глаза имени Федорова. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз ежегодно, а в дальнейшем объемы планируют увеличить до 25 тысяч штук в год. Как отметили в ведомстве, установка линзы помогает комплексно корректировать зрение и повышает качество жизни пациентов разных возрастов. После операции многие пациенты смогут отказаться от очков. Российский космонавт Сергей Куцверчков передал послание маме во время выхода в открытый космос, пишет газета.ру. Во время работы за бортом Международной космической станции россиянин держал в руках записку с надписью «Мама, я надел шапку». Главная задача этого выхода – установка уникального радиотелескопа для наблюдения за Солнцем в ранее неизученном терагерцевом диапазоне. Полученные данные, по словам космонавта, помогут объяснить механизмы возникновения солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования, а также проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Ищите мебель. Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
1: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
2: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
3: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
4: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
7: Ваня! Радио Ваня! Снеги!

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Денис Клявер дал новое интервью, в котором поговорил о семье, дружбе с коллегами и профессиональном развитии. Журналисты заметили, что союз певца с супругой Ириной выглядит со стороны безупречно, и артист согласился с этим наблюдением. «Счастье любит тишину, и мы стараемся не выкладывать все наружу на всеобщее обозрение», сформулировал Денис свой подход к семейной жизни. Секрет крепкого брака звезда группы «Чай вдвоем» видит в том, что супруги должны продолжать развиваться и оставаться интересными, в первую очередь, самим себе. Разводы среди знаменитостей Клявер комментирует с сожалением. По его словам, долгие годы вместе превращают партнера в нечто большее, чем просто любимого человека. И если при этом удается сохранить страсть, получается сумасшедший коктейль, который бесценен. Слава богу, я могу говорить о том, что мне повезло, добавил артист. О дружбе с Сашей Савельевой и другими коллегами-женщинами певец высказался осторожно. Это очень тонкая грань, которую, наверное, порой проще перейти, чем не перейти. В целом, Клявер склонен считать настоящую дружбу между мужчиной и женщиной скорее исключением из правила.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Amazon, несмотря на отсутствие официального зеленого света, уже начал подготовку к съемкам продолжения фэнтезийного сериала «Властелин колец. Кольца власти». Как сообщает Голливуд Репортер со ссылкой на собственные источники, работа над четвертым сезоном шоу уже ведется. Съемки ориентировочно запланированы на начало 2027 года. Если график сохранится, премьера новых эпизодов может состояться в 2028 году. Руководство Amazon, по данным издания, верит в успех проекта и не намерено останавливаться. Действие третьего сезона, выход которого ожидается в ближайшее время, развернется в разгар войны эльфов и Саурона, когда темный властелин пытается создать единое кольцо, чтобы подчинить себе все народы Средиземья. Премьера третьего сезона состоится 11 ноября 2026 года. Ждать осталось недолго.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Так

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Реклама.
4: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.

0: апреля по 31 мая 2026 года.
1: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
2: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки. Все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
3: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
4: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 153.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о сериале, который уже вышел на экраны. Вы думаете, что жизнь на пенсии — это скука, вязание и бесконечные сериалы? А вот и нет. Забудьте все, что вы знали о домиках для престарелых. Представьте себе выжженную пустыню Нью-Мексико, идеальный газон, гольф-кары и пенсионеров, которые вместо обсуждения погоды сколачивают команду по борьбе с монстрами. Добро пожаловать в городок, самый неожиданный, яркий и дерзкий мистический сериал братьев Даффер этого года на Netflix. Актерский состав здесь — ветераны киноискусства в возрастной категории 70+. Почему это нужно видеть и какой животрепещущий вопрос поднимает этот мистический сериал, узнаем сегодня. События развиваются в элитном пансионате для пенсионеров, который находится в красивом месте, расположенном посреди пустыни штата Нью-Мексико. Обитатели поселка, вышедшие на покой, наслаждаются спокойной жизнью и посвящают время своим увлечениям и общению друг с другом. Но внезапно в поселке начинают происходить странные вещи. Выясняется, что в жизнь пенсионеров пытаются вмешаться инопланетные монстры, которые хотят украсть отведенное им время. Нет, городок — это не просто шоу о стариках с монстрами. Режиссеры искали что-то в духе старого фильма «Кокон», но с современным поворотом. Сериал серьезно относится к своим персонажам и их возрасту, поднимая реальные вопросы о потере, смысле жизни и времени, которого так мало осталось. У штурвала картины, конечно же, стоят гении. Проект продюсирует создатели культовых «Очень странных дел», а за сценарий отвечает дуэт, подаривший нам «Темный кристалл» и «Эпоха сопротивления». Кроме того, городок — это настоящие звездные часы для ветеранов Голливуда. Список просто фантастический. Первым в списке — Альфред Молина. Да-да, тот самый доктор Октавиус из «Человека-паука». Так вот, теперь его главный враг не Питер Паркер, а скука и забытые таблетки. В сериале он играет ворчуна с инженерным прошлым по имени Сэм. Следующая на очереди — Джина Дэвис. Та самая крутая девчонка из «Тельмы и Луизы», и та, что бегала от мух и летала в Стюарте Литтле. Она играет Рене, бывшего музыкального продюсера, который не хочет уходить на покой. Ходят слухи, что Джина принесла на съемки свою собственную электрогитару, просто чтобы подчеркнуть характер. Ну и еще одна легенда — Элфри Вудард. Ее мы помним по фильму «12 лет рабства», а в «Городке» она исполняет роль острой на язык бывшей журналистки Джуди. Ее фразочки режут почище скальпеля. Если Джуди начнет монолог, монстры сами убегут в пустыню от стыда. Съемки проходили в штате Нью-Мексико, в городах Альбукерки и Санта-Фе, которые уже знакомы зрителям по сериалам «Во все тяжкие» и «Очень странным делам». Художники намеренно создали эстетику, которая одновременно уютна и тревожна. Пастельные тона, ухоженные газоны и архитектура в стиле середины века с ретро-футуристическими нотками формируют этот уникальный образ. Сериал уже увидел свет, в том числе с российской озвучкой. Так что готовьтесь к 8 сериям чистого восторга, ламповой ностальгии по 80-м и неожиданным поворотам. Возрастное ограничение 16+.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов.
3: В эфире радиоканал «Радио Ваня». Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Ваня.

0: радио Ваня.
1: Друзья, чудесный стишок вспомнил из детства. Огурец растет на грядке, он играет с нами в прятки. Как же нам его найти средь такой большой листвы? Но она-то растет в одиночестве, поэтому не прячется. Но под ласковым присмотром моих горячо любимых коллег Алексея и Варвары, ведущих утреннего шоу «Батарейки». Я напомню, что у нас продолжается реалити «Зеленый друг легкой посадки». Да, выращиваем, друзья мои, нашего зелененького дружочка. А помогает нам в этом Терравита, живая земля и удобрения с биобактериями. Как всегда, напомню сорт этого чудесного питомца. Зеленый гномик F1. Если вы еще не в курсе, друзья, как же растет наш милый огурчик, интересуйтесь, а мы не скрываем. Заходите в сообщество «Радио Ваня» ВКонтакте и следите за всеми этапами роста и нашим будущим урожаем.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама.
5: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
7: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
8: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
9: Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
10: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка». Город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в африканском городе Луанда будет достаточно жарко. Днем температура воздуха поднимется до +27. А вот в Костроме такой жары не будет. Днем до +15, ночью до +9 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Согласно сервису «Яндекс.Погода».
13: Коль готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Любите ли вы бисквит? А бисквитный торт? А бисквитное пирожное? Думаю, что у многих ответ будет положительным. Сегодня отмечается День бисквита. Именно об этой сладости наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Слово «бисквит» происходит от французского «бисквит» и итальянского «бискотта», что означает «испеченный дважды». В прошлом бисквиты действительно могли выпекать дважды. Сначала в жаркой печи, затем при меньшей температуре.
0: Четвертое место.
1: Бисквитное тесто научились готовить еще персы в 7 веке до нашей эры. Массовое использование началось во время морских путешествий в 15 веке. Английские моряки с удовольствием брали с собой в путь бисквитные сухари.
0: Третье место.
1: Приготовленные без использования масла бисквитные сухари не портились даже при наличии влаги. Были вкусными, сытными и питательными. Попробовав такой хлебец, один из придворных Елизаветы Тюдор преподнес лакомство ко двору королевы.
0: Второе место.
1: Повара экспериментировали с бисквитным тестом, покрывая его сиропом, вареньем, кремом, шоколадом, фруктами или орехами, а иногда коньяком, ромом или ликерами. Так началось победное шествие бисквита по всему миру.
0: Первое место.
1: В Россию бисквиты пришли вместе с модой на европейскую кухню во времена Петра Первого. Сначала десерт был дорогим и доступен только знати, но со временем стал популярным.
0: Великолепная пятерка.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Чудесная заметка попалась мне на глаза. Много лет состоящие в браке мужчины перечислили самые трогательные привычки их жен. Один мужчина рассказал о том, что его супруга, с которой они вместе уже 40 лет, страдает болезнью Альцгеймера, но не забывает о своих чувствах к нему и напоминает о них каждый день. Когда она встает утром, первое, что она делает, это обнимает меня и говорит: «Я люблю тебя. Для меня это самое яркое событие». Другой пользователь признался, что ему нравится, как его супруга радуется новым книгам и подкастам. «Она просто вываливает на меня информацию, в которой я почти не разбираюсь, но, клянусь богом, это лучшая часть моего дня. Мне нравится видеть, как она радуется своим интересам. Она мой самый любимый человек на свете». А еще один мужчина отметил, что ему кажется безумно трогательной привычка жены, связанная с совместным засыпанием. «Мы женаты уже 48 лет, и она все еще держит меня за руку, когда мы засыпаем. Какая прелесть. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими».
0: Одинокий шмурай. Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
5: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ Рио, первый этаж. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Полного отказа от удаленной работы в России в 2027 году не произойдет. Польза 10 тысяч шагов в день не имеет никакого отношения к медицине или здоровью. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. Полного отказа от удаленной работы в 2027 году не произойдет. Работодатели сделают ставку на гибридный формат, заявила газете «Ру» директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Работодатели, которые не смогли перестроить систему управления, чаще сталкиваются с проблемами вовлеченности, снижением скорости коммуникации, более сложной адаптацией новых сотрудников и ослаблением командных связей, отметила эксперт. По ее словам, удаленная работа точно сохранится в IT, аналитике, маркетинге, дизайне, то есть там, где результат можно легко измерить количественными показателями, а также там, где между работодателями обострена конкуренция за ценных и квалифицированных специалистов. И в завершении выпуска: польза от 10 тысяч шагов в день не имеет никакого отношения к медицине или здоровью. Реальную пользу здоровью приносят другие цифры, рассказала физиолог, йога-терапевт Нина Дуванова. Эта цифра родилась в 60-е годы в Японии как гениальный маркетинговый ход для продажи шагомера под названием Манпокей, что буквально переводится как «датчик 10 тысяч шагов». Название красиво звучало, и цифра прижилась, напомнила эксперт. Современные исследования показывают, польза для здоровья и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний возрастают уже после 4,5 тысяч шагов в день. Пик пользы в районе 7-7,5 тысяч. После этой отметки дополнительные шаги приносят бонусы, но рост пользы уже не такой динамичный. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу Дом.

0: В апреле по 31 мая 2026 года.
1: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
0: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка». Город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в африканском городе Луанда будет достаточно жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 27. А вот в Костроме такой жары не будет. Днем до плюс 15, ночью до плюс 9 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. У вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Как правило, в нашей рубрике мы не обсуждаем сериалы, но сегодня решил сделать исключение, потому что, во-первых, это мини-сериал. Во-вторых, девушку эту я просто обожаю. Речь идет о Николь Кидман, и сегодня предлагаю вспомнить чудесный фильм под названием «Бангкок Хилтон». Этот фильм о героине Николь Кидман, о ее приключениях в чужой стране. Бангкок – город со своими порядками и уставами, и непримирим к тем, кто нарушил закон. Девушка искала своего отца, а вместо этого угодила в тюрьму. Наверняка многие вспомнили и сейчас потирают ручки в предвкушении еще раз получить удовольствие от просмотра этой картины. Я довольно-таки еще в юном возрасте посмотрел ее на одном дыхании, все время переживал за героиню. Некоторые сцены были настолько напряженными, что я прям ощущал выброс адреналина, чего и вам от всей души желаю. Кино на вечер. «Бангкок Хилтон». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Реклама.
1: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В американском штате Луизиана случился переполох. А причина была небольшой и даже маленькой. В виде поросенка, который носился без присмотра. Понимая, что бесконтрольное животное – это непорядок, полицейские приступили к поимке юной свиньи, но им пришлось попотеть. Поросенок не собирался сдаваться без боя и в какой-то момент решил сыграть в прятки, укрывшись от полицейских под их же патрульной машиной. Но свинку быстро рассекретили, после чего наконец-то скрутили и передали местному приюту для животных, между прочим. А вы-то что подумали? Конечно, для порядка пришлось писать отчет. И вот полицейские добавили, что в их работе бывают серьезные дни, бывают странные, а бывают дни, когда приходится играть в прятки с поросенком. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров в сочинении на ЕГЭ. Ученые зафиксировали замедление вращения Земли. Почти половина опрошенных россиян готовы завести роман во время отпуска. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров в сочинении на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом ТАСС сообщила региональный эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова. По словам специалиста, в качестве аргументов в сочинении следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы. Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. Ученые зафиксировали замедление вращения Земли невиданными темпами за последние 3,6 миллиона лет. Отмечается, что исследования проводили ученые из Венского университета и швейцарской высшей технической школы Цюриха. Они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне океана. С их помощью удалось вычислить колебания уровня моря и рассчитать изменения скорости вращения Земли. Ученые установили, что за последние 3,6 миллиона лет вращение Земли не замедлялось так быстро. Они связывают замедление планеты с таянием полярных ледников из-за изменения климата. По их мнению, вода с ледников стекает в океаны, распределяется ближе к экватору и влияет на скорость вращения Земли. И в завершении выпуска: почти половина, 44% опрошенных россиян, готовы завести роман во время отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного одной из ювелирных сетей. Триггером для знакомства с противоположным полом могут стать самые разные факторы. По словам опрошенных, самые популярные из них – привлекательная внешность 71%, стильный образ 63% и внешние признаки хорошего достатка 48%. На хорошее чувство юмора обращает внимание 33% опрошенных, собственной интуиции и внутреннему чутью в выборе избранника доверяют лишь 26%. Большинство россиян обращает внимание на стильный образ 63% и внешние признаки высокого достатка, таких 48%. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
2: Реклама.
4: Ищите мебель. Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались.
5: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
6: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom». Лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в 2 раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка». Город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет на радио «Ваня». В студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в африканском городе Луанда будет достаточно жарко. Днем температура воздуха поднимется до +27. А вот в Костроме такой жары не будет. Днем до +15, ночью до +9 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Согласно сервису «Яндекс.Погода».
9: Коль, готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Ваня. Радио «Ваня».

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, сердце мурада. Я выдумал любовь, моя награда.

0: ближе и роднее.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: рождение суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни прохладить.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!